сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

0: Дарья, не могу тебя забыть.
1: Дарья, Дарья,
0: ты, пожалуйста, опять мне приснись.
2: И зато често саням твое устное.

через твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство, эту песню

серце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

Ночи лудом нисму не на полсада, продымя месяца я излазим с нём. Цельные цепели и бела кошуля опасно играет со девоком том. Еромно жели гужве луды забаве, и так уволи ночи драго камене, с вас светла града.